0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда впервые появилась электрическая кнопка в самом конце 19 века. Главных претендентов на первенство два – электрические дверные звонки и электрические карманные фонари. Те и другие появились в 1890-х. Звонки приходили на смену архаичным механическим рычажным. Ну а в появлении фонариков была насущная необходимость. Блуждания хозяев по темным подвалам со свечами и керосиновыми лампами были одной из главных причин пожаров. Чуть позже Джордж Истман представил первую в истории компактную фотокамеру Кодек, радикально упростившую процесс фотосъемки. И да, она тоже была с кнопкой. Нажми, снимок готов. Кнопку также называли push-button, нажимательная пуговица. В 1970-х с распространением электрификации домов появляются кнопочные выключатели света. В 1950-м кнопки начинают распространяться повсеместно. Кнопки олицетворяют прогресс. Обладание техники с кнопками – признак престижа и продвинутости владельца. Сегодня кнопки постепенно теснятся цифровыми интерфейсами, сенсорными экранами. При этом кнопки простые, интуитивно понятны, дешевы и надежны, и эти их качества в некоторых случаях незаменимы. Там, где грязно, горячо, вибрации, темно, где ее приходится нажимать на ощупь, где требуется только вкл и выкл, сенсор еще не вытеснил кнопку.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Включайся на полную.

0: That was really good. Amazing.
1: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8.

0: 951 346 50 72.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923 663 103 и 2.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Музыка для тех.

Не было дождя, не было, просто повело по суху. Он и не вписался в этот поворот.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термин «сладости» всегда применялся в более широком смысле, чем кондитерские изделия, и охватывал все природные пищевые продукты сладкого вкуса, главным из которых во все времена оставался мед. Что такое сахар, европейцы узнали лишь во времена похода Александра Македонского в Древнюю Индию в 4 веке до нашей эры. В свою очередь, научные исследования утверждают, что в Индию сахарный тростник везли еще в период неолита с острова Новая Гвинея. Первоначально тростниковый сахар люди называли по привычке медом. Римляне – медом из тростника, китайцы – каменным медом, египтяне – индийской солью. На Руси первое упоминание о сладком заморском товаре датируется 1273 годом. Тогда еще никто не помышлял об экспериментах над сладкими кусочками. Их употребляли только как самостоятельный продукт. Однако, если представителю Древней Руси было необходимо продемонстрировать свою любовь и уважение к ближнему, кусочка сахара было явно недостаточно. И тогда на помощь приходило самое популярное в то время изделие – медовый пряник. Размер пряника напрямую свидетельствовал о размере чувств. Иногда чувства дарящего были настолько велики, что еле умещались на двух санях.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы. Вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы. В пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы. 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы. Если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт. Но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад. А идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.
2: Радио «Гороскоп».
3: Новинка этой недели.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.

0: назад. 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1888 году Джордж Истман зарегистрировал торговый знак «Кодек». В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-7.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Бельевой прищепкой пользовались еще первобытные люди. Конечно, выглядела она по-другому, но ее функция была та же, что и сейчас – удерживать на весу ткань или шкуру. Прищепка отметилась и в Древнем Египте, и в столь же Древнем Риме. Прищепки для белья не выходили из моды и в Средневековье. Тогда использовались только деревянные прищепки с простой системой крепления в виде пружины. Впервые патент на изобретение прищепки из деревянных полосок с винтом в Америке был выдан в 1832 году. Прищепки для белья производились из дерева, кожи и из металла. Лишь в 1970-х годах стали появляться прищепки из пластмассы. Стандартная бельевая прищепка длиной 40 мм, угол между частями 30 градусов. Для удобства пользования пластиковая прищепка для белья изготавливается с рифленой поверхностью в месте, где вы берете за нее. Это не декоративный ход конструкторов, а эргономичный. Так бельевая прищепка не выскользнет у вас из рук.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы!
5: А погода
4: побудет.
5: Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Самая актуальная музыка.

0: 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы, вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы, в пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы, 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы, если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы, в пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт. Но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад. А идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.

Включайся на полную.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сбитень. Этот напиток, который иностранные моряки называли русским глинтвейном, появился на Руси 1000 лет назад и назывался переваром или взваром. Его готовили на меду с душистым зверобоем, лавровым листом, имбирем, шалфеем и стручковым перцем с добавлением вина или без. Уличные торговцы, как правило, торговали сбитнем без вина. Такой напиток долгое время заменял народу чай и кофе. Пили его несколько раз в день, а утром в обязательном порядке. Торговцы-сбитенщики разносили напиток в сосудах, очень похожих на самовары. Интересно, что стаканчики, в которые разливался сбитень, имели вывернутые наружу края. Это позволяло покупателям не обжигать губы при употреблении горячего сбитня.
1: Бытовые истории.
3: Зарядка.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
3: Утренняя зарядка.
4: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
3: Утренняя зарядка.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка
6: этой недели.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Нет никаких сомнений в том, что многие кулинарные шедевры родились в результате случайности. Но стоит среди них выделить один из самых живучих и вкусных – шоколадное печенье. Рут Уикфилд работала врачом-диетологом и пищевым лектором перед тем, как она вместе со своим мужем приобрели старый дом пост у заставы в пригороде Бостона. Традиционно такие дома были местом, где усталые путники выплачивали дорожные сборы, перекусывали и кормили лошадей. Рут и ее муж превратили это место в гостиницу с рестораном. Однажды в 1930 году Рут пекла для жителей гостиницы печенье, в которое по рецепту необходимо было добавить растопленный шоколад. Однако женщина очень торопилась, поэтому она взяла обычный шоколад, поломала его на мелкие кусочки и добавила в тесто, полагая, что во время выпечки шоколад расплавится сам. Вместо этого он приобрел особую форму, и таким образом произошло рождение шоколадного печенья.
1: Бытовые истории.

0: важны. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы, вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы, в пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
1: Раки. Ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы. 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы. Если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт. Но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад. А идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радиогороскоп.
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.
2: Радиогороскоп.
3: Слушайте свежее.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Чимали, 10 утра.
1: Музыка для тех.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

0: назад. 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1888 году Джордж Истман зарегистрировал торговый знак «Кодек». В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ксерокс от ксерит ксерить. Сейчас слово ксерокс настолько хорошо прижилось в русском языке, что даже стало видоизменяться. Само же название ксерокс произошло от названия торговой марки. В 1947 году корпорация ксерокс приобрела патент на изготовление копировального устройства, которое изобрел Честер Карлсон. Само устройство Честер предложил назвать ксерокс от процесса копирования – ксерография, что буквально в переводе с греческого означало «пишущий сука». Аппараты, которые производила компания ксерокс, были значительно лучшего качества, чем все остальные. И именно поэтому вытеснили другие торговые марки. Из-за доминирования компании на рынке подобных устройств бренд превратился в имя нарицательное. В Англии название не прижилось, а вот русский язык, в котором ксероксы назывались ксероксами еще со времен первого появления в СССР, это в 70-е годы прошлого столетия, слишком хорошо освоил название бренда, превратив его в имя нарицательное. Компания даже пыталась производить политику искоренения этого слова в России. Ксерокс – это ксерокс. Ксерокс – не только ксерокс. Но этот не совсем понятный слоган не приобрел известности. И в России словом «ксерокс» называют любой копировальный аппарат.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Скорый поезд номер 34. Сообщение Москва или Квадар прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34 сообщает.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: важны. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы, вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы, в пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио-гороскоп.
1: Раки, ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы, 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы, если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт. Но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад. А идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио-гороскоп.
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.

0: Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
1: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
2: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
2: Утренняя зарядка.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

0: Корея.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Какова история металлической пробки? Большой спрос на газированную воду вызвал необходимость разлива и последующего хранения газировки в небольшой таре. Этой тарой стали стеклянные бутылки. Однако с хранением таких бутылок возникали проблемы, так как не существовало пробки, которая смогла бы надежно зафиксировать углекислый газ в сосуде. Одни не закрывали горловину плотно, другие своим запахом или частицами портили вкусовые качества газировки. Эту проблему смог решить американец Уильям Пейнтер из штата Мэриленд, в 1892 году запатентовавший свою пробку по форме, напоминающую корону, или, как ее прозвали, кронен-пробку. Эти уникальные металлические пробки просты и дешевы в производстве. Для более герметичного закрытия и предотвращения прорыва углекислого газа между стенками сосуда и корпусом пробки в ее донышко вставляется тонкий круглый вкладыш из специального материала, как правило, бумаги или пробкового дерева. Эта прокладка также предотвращает контакт между жидкостью и материалом пробки, сохраняя высокие вкусовые качества напитка. Кроме того, внешний край пробки был гофрирован, что обеспечивало более удобное откупоривание бутылки. Кронен-пробка дошла до наших дней практически в неизменном виде.
1: Бытовые истории.

0: Украины. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы, вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы, в пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы. 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы. Если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт, но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад, а идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем здравствуйте! В студии Дима Казанцев. Приветствую каждого. Желаю бодрости, оптимизма и, по возможности, радости. Вернусь с минуты на минуту с новостями. Всем продуктивного дня!

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: от музыкальных тем к коммуникации. Стало известно, что чаще всего граждане обсуждают с таксистами. Оказывается, на повестке таких разговоров городские новости. В числе популярных тем – житейские истории и погода. Старшее поколение чаще говорит о политике, а молодежь – о шоу-бизнесе и происшествиях. Разговоры в такси нередко становятся источником информации. Многие пассажиры узнают что-то новое от водителей, а после проверяют это в СМИ или обсуждают с близкими.
1: Этот день тому назад.
2: 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1888 году Джордж Истман зарегистрировал торговый знак «Кодек». В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
1: Этот день тому назад.
3: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: Анонимные алкоголики
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушает.
7: 923-663-103-2.
8: Лучшие.
9: Лучшие.
8: Лучшие.

0: Изготовление была фабрика «Империя Бракара», которую основал француз Генрих Бракар в 1861 году. Новый парфюм произвел фурор вначале в Москве, затем в России, а следом и в Европе. Императорские духи начали экспортировать, а самые искушенные французы гонялись за ними. Дивное сочетание бергамота, нероли и кориандра. В начальной ноте сила и чувственность ароматов розы, иланг-иланга, жасмина, следом за которыми явился ароматный шлейф из ванилина, ириса, бобов, тоника. Все это поражало французов. Появление в России людей, желающих построить новый мир, внесло свои изменения в историю духов «Красная Москва» и российской парфюмерии в целом. Так, в 1922 году у фабрики «Империи Бракара» появляется новое название – «Новая заря». А в 1925-м духи были переименованы в известную нам «Красную Москву». Формула осталась прежней, изменилась только упаковка. Цвет коробки стал красно-белый и не меняется уже с 1925 года. Сад императрицы прошел 100-летний путь и оказался бессмертным.
1: Бытовые истории.

0: от музыкальных ритмов к психологическим. Есть хороший способ выйти из паутины негативных мыслей, покинуть зону комфорта. Например, поехать на работу на общественном транспорте, если вы заядлый автомобилист. Или если не получается отказаться от руля, то перестать пересекать перекрестки на красный свет. Не подумайте, что я ворчу. Просто хочется, чтобы движение было безопасным для каждого из нас.
1: Включайся на полную.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Алло, это домоуправление?
1: Да, это домоуправление, слушаем.
0: Здравствуйте, у меня протекает крыша, Садовая 4511. Когда наконец это кончится, а?
1: Так, это, значит, позвоните по телефону, запишите. По телефону 46-58-47, вот, позвоните туда.
0: Это что, у вас начальник будет?
1: Нет, это будет бюро погоды это будет.
2: Я звоню, но не слышу ответа.

0: и жареный арахис, и нежную нугу, и превосходную мягкую карамель. Все это вы можете найти в нашем шоколаде, если долго будете в нем ковыряться.
1: Братишка отобрал у сестренки пудреницу.
2: Отдай!
1: Не отдам!
2: Отдай! Отдай! Отдай! Это только для женщин. Мужчины должны умываться.

0: А вы знаете, кто такие нудисты?
1: Ну, конечно, я знаю. Это нудисты, это, которые ходят по пляжу и нудят. Где моя одежда? Ну, кто взял мою одежду? Верните мне мою одежду.
2: Забелявых!
3: Это безобразие! Ваша собака всю ночь выла под моим окном!
1: Ну, ничего, не переживайте, она выспится днем.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Всем доброго и продуктивного дня. В любом деле ищите отклик в собственном сердце. Особенно, когда ищете себя под хиты на знакомой волне.
1: Мы не объясняем, как делать.

эфире «Мысли вслух». С одной стороны, вы можете вдохновлять, с другой стороны, верить в то, что у человека нет крыльев. В физическом смысле крыльев, конечно, нет, ну а в метафизическом каждый день новые крылышки.

0: главные. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы, вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы, в пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы. 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы. Если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт, но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад, а идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.
3: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

0: Школа, школа, я скучаю. Оказывается, ближе к полуночи больше половины родителей делают уроки со своими детьми, большинство из которых ученики 7, 8, 9 классов. Самостоятельно и без какой-либо помощи выполняют домашнее задание только треть школьников. Об этом говорят результаты исследования в распоряжении «Известий». Школа, школа, я скучаю.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: История слуховых аппаратов насчитывает тысячи лет. Первоначально они представляли собой слуховые трубы, рожки или рупоры конической формы, которые вставлялись в ухо узким концом. По словам древнеримского врача Галена, 2 век нашей эры, первым идею создания слухового приспособления высказал философ Арзиген, предложивший использовать трубки из серебра. Слуховые трубки рожковой конструкции использовались людьми веками. Например, таким устройством пользовался великий русский ученый Константин Циолковский. Попытка усовершенствовать прибор была предпринята в 16 веке итальянским философом Джероломо Кардано. Основой его конструкции служил металлический котел, выполняющий роль рупора. Слабослышащий человек прикладывал к котлу палочки и с помощью вибрации распознавал речь. Собственно, слуховой аппарат создал в 1878 году немецкий инженер Вернер фон Сименс. Для усиления звука его устройство использовало электрическую энергию, как в слуховой трубке телефона. Устройство Сименса поступило в массовую продажу, но большим спросом не пользовалось. Распознаванию речи мешали многочисленные искажения. В 1899-м появился другой электрический прибор для распознавания звука. Его конструкция включала в себя угольный передатчик и батарею, но устройство было слишком массивным и дорогим, чтобы стать популярным. Потребность в минимализации прибора была очевидной. С 1952 года началось производство слуховых аппаратов, работающих на основе транзисторов. Затем началась эра компьютерных технологий.
2: Бытовые истории.

От любви до ненависти – один шаг. От везения до неудачи, наверное, не бывает так, чтобы вам абсолютно ни в чем не везло. Даже если за вами охотятся неудачи, значит, вам везет на невезение. Это не приговор, а лишний повод посмеяться над собой и своими неуклюжими историями. Мы же помним, 15 минут смеха заменяют банку сметаны под хиты на любимой волне.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
0: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район – 101,1 FM. Чимальский район – 102,4 FM.

0: От любимых мелодий к мыслям вслух. С близкими и друзьями мы становимся уязвимыми. Если не хотите оказываться в неловком положении, то не рассказывайте все свои секреты и тайны друзьям. Они ведь явно могут поделиться со своими половинками-четвертинками. А их половины — это не всегда ваши друзья. Скорее наоборот. Но это не значит, что нельзя дружить. Дружите!
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Новости спорта. На соревнованиях по синхронному плаванию высокий класс показали наши девушки. Спортсменка Цветочкина утонула, а ее напарница Ядовкина не растерялась и утонула синхронно с Цветочкиной. Идет лекция о самозащите от насильников. Инструктор объясняет.
1: Одно из проверенных эффективных средств — это когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах. Девушка, вы что-то хотите спросить, пожалуйста?
2: Скажите, господин инструктор, а когда нужно ударить в пах? После и...

0: полезли в сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соусы пилявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: radioshow.ru.
4: Объявление.
5: Требуется на постоянную работу человек, хорошо знающий компьютер, с опытом работы на лесозаготовках.
6: Парень и девушка целуются около калитки.
7: Ой, ой, отец идет. Уходи быстрее, отец идет. Уходи, уходи.
8: Ты скажи ему, что я твой брат.
6: Целуются

0: Слушайте, представляешь? И я в тот момент был голый до пояса. А сверху или снизу? С обеих сторон.
1: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Движение – это жизнь. Тем временем ученые рекомендуют ходить на работу пешком. У людей, которые ежедневно ходят на работу пешком, значительно снижается риск развития инфаркта миокарда. Это связано с тем, что у офисного планктона просто не хватает сил и времени на посещение фитнес-залов. А ходьба отчасти способна заменить занятия спортом. Медики говорят, что максимальную пользу приносит ходьба, которая в среднем занимает около 40 минут, то есть примерно 20 минут в одну сторону.

сообщение «Москва или Кманар» отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва или Кманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: новости подоспели. В Совете Федерации призвали популяризовать среди граждан работу на производстве. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать. Выполнение безопасных и интересных заданий привлечет молодежь выбирать рабочие профессии.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, что наперсток существовал всегда, но это не так. Был такой момент, когда безызвестного портного, исколовшего себе все пальцы, вдруг осенило. Но когда это точно произошло, не сможет сказать никто. Известно только, что в средние века уже были мастера, заняты исключительно изготовлением этих вещиц. Значит, их требовалось много, и они широко использовались. От тех времен до нас дошли изящные, украшенные эмали, инкрустация и гравировка шедевры. Старейшие, сохранившиеся до наших дней наперстки, изготавливались из золота, позолоченного серебра, бронзы. Цвет традиционно оставался желтым, чтобы на его фоне легче было разглядеть движение серебристо-белой стальной иглы. В конце 19 века наперстки стали столь широко популярны, что их продавали в качестве сувениров. Более того, их стали использовать в коммерческих целях. Граверы наносили на них рекламные названия фирмы и отдельных изделий. В 1924 году владелец фабрики металлических изделий в Германии изобрел универсальный станок для производства наперстков любого вида и размера. Изобретение было запатентовано, и вскоре началось массовое производство наперстков.
1: Бытовые истории.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал.

И вот я снова в эфире. Кладу трубку. Занят. Работаю. Мне тут параллельно звонят из школы английского языка, в которой я занимался целый учебный год несколько лет назад. Начните изучать что-нибудь новое с сегодняшнего дня. Через год вы удивитесь тому, насколько жизнь стала интереснее. Let's begin. Знание любого иностранного языка расширяет кругозор и стирает условные границы. If you know what I mean.

0: Наши мысли формируют настоящее. Обычно мы раскручиваем в голове пережитый стресс и причины его вызывающие. Отпустите лишнее под музыку на волне хорошего и бодрого настроения.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1888 году Джордж Истман зарегистрировал торговый знак «Кодек». В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Вам звонят, пишут СМС и электронные письма. Столько разной информации. Акции, скидки и новые возможности. Понятно, противодействие тоже есть. Блокируешь номера, электронные письма отправляются в спам и так далее. Для экстраверта ситуация еще более-менее. Можешь взять трубку и заморочить голову роботу или человеку, который впаривает тебе ненужные товары и услуги. А вот для интроверта аховая ситуация. Все сразу в блок.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Алло, это домоуправление?
1: Да, это домоуправление, слушаем.
0: Здравствуйте, у меня протекает крыша, Садовая 4511. Когда наконец это кончится, а?
1: Так, позвоните по телефону, записывайте. По телефону 46-58-47. Вот, позвоните туда.
0: Это что, у вас начальник будет?
1: Нет, это будет бюро погоды это будет.
2: Я звоню, но не слышу ответа.

0: и жареный арахис, и нежную нугу, и превосходную мягкую карамель. Все это вы можете найти в нашем шоколаде, если долго будете в нем ковыряться.
1: Братишка отобрал у сестренки пудреницу.
2: Отдай мне! Отдай! Это только для женщин. Мужчины должны умываться.

0: А вы знаете, кто такие нудисты?
1: Ну, конечно, я знаю. Это нудисты, это которые ходят по пляжу и нудят. Где моя одежда? Ну, кто взял мою одежду? Верните мне мою одежду.
2: Забелевых!
3: Это безобразие! Ваша собака всю ночь выла под моим окном!
1: Ну, ничего, не переживайте, она выспится днем.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Всем известно, что изобретателями бумаги были китайцы. До изобретения ее в Китае писали или на бамбуковых дощечках, или на шелке. Но шелк был всегда очень дорогим, а бамбук очень громоздким и тяжелым. Пока китайцы не придумали, как из бамбука сделать бумагу. Его расщепляли на тонкие лучинки, замачивали с известью, а полученную массу уваривали затем в течение нескольких суток. Процеженную гущу выдерживали в специальных ямах, тщательно размалывали специальными билами и разбавляли водой до образования клейкой кашицеобразной массы. Эту массу зачерпывали с помощью специальной формы бамбукового сита, укрепленного на подрамнике. Тонкий слой массы вместе с формой клали под пресс. Затем форма вытаскивалась из-под пресса. Оставался только бумажный лист. Спрессованные листы снимали с сита, складывали в кипу, сушили, разглаживали и резали по формату. Своим секретом китайцы не делились вплоть до 8 века, пока нескольких мастеров не захватили в плен арабы. И после этого, пусть не сразу, но началась великая бумажная эпоха.
1: Бытовые истории.
3: От музыкальных ритмов к мыслительным. Понятное дело, что перед лицом перемен нам станет не по себе. Выходить из зоны комфорта всегда некомфортно, но потом откроются новые возможности, которые привнесут много всего интересного. Тут важно еще оказаться в нужном месте, в нужное время, а не как обычно.

0: только твой.
1: Большое всем спасибо. С вами время снова прошло с пользой. Благодарю за компанию. Далее в эфире мои добрые коллеги. До скорых встреч. Чао, кофе, какао.
2: Child of the London night, prowling under cover of the city light.

0: Чимали три часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Всем известно, что пуговицы на женских рубашках, пальто и прочих пришиты слева, а на мужских справа. Почему? История этой традиции уходит корнями в 13 век, когда изобрели крой одежды. Именно в этом веке появилась обтягивающая одежда, превратившая пуговицы из предмета утилитарного в предмет роскоши. И именно тогда появилась разница между женской и мужской рубашкой. Позволить себе новомодные одежды в то далекое время могли единицы. А у обеспеченных дам, как известно, были девушки-прислужницы, которые помогали им одеваться. В этом и кроется причина того, почему на женской одежде пуговицы пришиты слева. Служанкам так было куда сподручнее застегивать одежду на своей госпоже. Мужчины же одевались сами, поэтому на их одежде пуговицы были пришиты справа, чтобы было удобнее застегивать самостоятельно.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Новости спорта. На соревнованиях по синхронному плаванию высокий класс показали нас и девушки. Спортсменка Цветочкина утонула, а ее напарница Ядовкина не растерялась и утонула синхронно с Цветочкиной. Идет лекция о самозащите от насильников. Инструктор объясняет.
1: Одно из проверенных эффективных средств — это когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах. Девушка, вы что-то хотите спросить, пожалуйста?
2: Скажите, господин инструктор, а когда нужно ударить в пах? После и...

0: залезли в сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соу Сапилявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: radioshow.ru.
4: Объявление.
5: Требуется на постоянную работу человек, хорошо знающий компьютер, с опытом работы на лесозаготовках.
1: Парень и девушка целуются около калитки. Ой, ой, отец идет. Уходи быстрее, отец идет. Уходи, уходи.
6: Ты скажи ему, что я твой брат.
1: Целуются.

0: ты представляешь? Я в тот момент был голый до пояса. А сверху или снизу? С обеих сторон.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет. Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слышали про жидкую бумагу? Ее изобрела американка Бет Несмит Грэм. Она была не очень хорошей машинисткой. И часто приходилось перепечатывать целые страницы текста из-за одной маленькой ошибки, поскольку используемые на тот момент углеродные ленты не могли исправлять ошибки. Однажды Грэм наблюдала, как рабочие наносили праздничный рисунок на окна банка, в котором она работала. Она заметила, что когда они ошибались, они просто наносили еще один слой краски сверху, чтобы закрыть ошибку. Увидев это, она решила, что сможет применить эту идею в своей работе. Используя свой блендер, она смешала краску на водной основе с красителем, который использовался в ее печатной машинке. Получившуюся смесь она взяла с собой на работу, и ей удалось незаметно при помощи тонкой акварельной кисти исправить все ошибки в напечатанном ею документе. Вскоре и другие секретари стали требовать этот продукт, который Грэм выпускала на собственной кухне. Увы, она была уволена с работы за трату большого количества времени на распространение своего товара, который она назвала «Нет ошибкам». Однако, будучи безработной, она смогла усовершенствовать свой продукт, переименовать его в жидкую бумагу и получить на нее патент в 1958 году. Хотя пишущие машинки были заменены на компьютеры, многие люди до сих пор пользуются белой жидкостью – корректором.
1: Бытовые истории.

0: назад. 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1888 году Джордж Истман зарегистрировал торговый знак «Кодек». В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: Анонимные алкоголики
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать,

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Алло, это домоуправление?
1: Здравствуйте, домоуправление, слушаем.
0: Здравствуйте, у меня протекает крыша, Садовая 4511. Когда наконец-то это кончится, а?
1: Так, это, значит, позвоните по телефону, запишите. По телефону 46-58-47. Вот, позвоните туда.
0: Это что, у вас начальник будет?
1: Нет, это будет бюро погоды это будет.

0: жареный арахис, и нежную нугу, и превосходную мягкую карамель. Все это вы можете найти в нашем шоколаде, если долго будете в нем ковыряться.
1: Братишка отобрал у сестренки пудреницу.
2: Отдай мне, отдам. Отдай. Это только для женщин. Мужчины должны улыбаться.

0: нудисты.
1: Ну, конечно, я знаю. Это нудисты, это, которые ходят по пляжу и нудят. Где моя одежда? Ну, кто взял мою одежду? Верните мне мою одежду.
0: Забелявых!
2: Это безобразие! Ваша собака всю ночь выла под моим окном.
1: Ну, ничего, ничего, ничего. Не переживайте, не переживайте. Она выспится днем.
3: В Чимале 16 часов 30 минут.
4: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
5: Эх, были бы прогнозы,
6: а погода
5: побудет.
6: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
9: Ждем в Доброцене.
10: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие ученые считают, что матрешку придумали в Индии, но она очень понравилась китайцам, которые тоже стали ее делать, а японцы позавидовали. Вот и у них вскоре появилась эта многослойная игрушка. В 1910 году жена известного предпринимателя и любителя искусства Савы Ивановича Мамонтова привезла из Японии в их подмосковное имение Абрамцево диковинную игрушку, которая изображала старого мудреца Фукурума. С этого момента и началась история русской матрешки. Для ее изготовления годятся только липа, осина, лиственницы или береза, срубить которые можно лишь зимой или ранней весной, когда в них еще мало сока. На дереве не должно быть сучков. Хранить стволы требуется так, чтобы они хорошо обдувались ветром. Сушить эту древесину нужно не менее 2-3 лет. Но если не уследить и пересушить дерево, то оно для этой работы уже не годится, и надо начинать все заново. Сначала вытачивается самая маленькая фигурка, потом делается нижняя часть следующей. Верхние половинки матрешек не просушиваются, а сразу одеваются на нижние. Доходят они уже в самой игрушке. Благодаря этому детали плотно друг к другу прилегают. А почему именно матрешка? Когда один из гостей Мамонтова впервые увидел эту куклу, он воскликнул: «О, так это же вылитая твоя горничная матрешка!» Вот так с подачи Савы Мамонтова игрушка и получила свое имя.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, дымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню

0: Чимали, 17 часов.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район, 101.1 FM. Чимальский район, 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Миллионы телезрителей, не покидающих удобного дивана при просмотре любимых передач, во многом обязаны своим комфортом одному человеку – американскому изобретателю Роберту Адлеру, создателю пульта дистанционного управления. Это устройство, появившееся в 1956 году, принесло Адлеру премию Эмми Американской академии телевидения и престижную награду Американского института радиоинженерии в номинации «Выдающиеся технические достижения». Попытки создания пульта дистанционного управления предпринимались и раньше. В начале 1950-х в продажу поступило устройство под названием «Блатов», что можно перевести примерно как «отключить болтовню». Оно позволяло удаленно регулировать громкость телевизора. Немногим позднее компания «Зенит», где Адлер работал почти 60 лет, выпустила пульт дистанционного управления «Лэйзи Бонус» – «Лентяй», который присоединялся к телевизору с помощью шнура. Вскоре «Зенит» представила усовершенствованную беспроводную модель. Однако главная проблема оставалась нерешенной. В пульте использовался световой сигнал, сбивавшийся от искусственного освещения. И тогда Адлер решил использовать ультразвук, превратив пульт дистанционного управления в по-настоящему практичный и массовый продукт.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка.

0: Новости спорта. На соревнованиях по синхронному плаванию высокий класс показали нас и девушки. Спортсменка Цветочкина утонула, а ее напарница Ягодкина не растерялась и утонула синхронно с Цветочкиной. Идет лекция о самозащите от насильников. Инструктор объясняет.
1: Одно из проверенных эффективных средств — это когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах. Девушка, вы что-то хотите спросить, пожалуйста?
2: Скажите, господин инструктор, а когда нужно ударить в пах? После изнасилования или перед?

0: в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
1: Соул Сапилявых. В сети интернет по адресу
0: radiosoul.ru.
2: radioshow.ru.
3: Объявление.
4: Требуется на постоянную работу человек, хорошо знающий компьютер, с опытом работы на лесозаготовках.
5: Парень и девушка целуются около калитки.
6: Ой, отец идет. Уходи быстрее, отец идет. Уходи.
7: Ты скажи ему, что я твой брат.
5: Целуются

0: ты представляешь? И я в тот момент был голый до пояса. А сверху или снизу? С обеих сторон.
1: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лавовая лампа? Это декоративная вещь, состоящая из прозрачного сосуда цилиндрической формы, заполненного бесцветным маслом и парафином, имеющим частичную прозрачность. В нижней ее части располагается лампочка подсветки, которая освещает сосуд и нагревает его. При нагреве парафин отдельными капельками различных размеров устремляется вверх через слой масла, создавая таким образом эффект движения лавы. Принцип действия лавовой лампы основан на физических свойствах парафина, который при нагревании становится легче, чем масло, и всплывает наверх. Изобрел лавовую лампу в 1963 году английский ученый Эдвард Крейвин Уолкер. А спустя 5 лет он запатентовал свое изобретение. Свое устройство автор назвал «Астро». Впервые лавовая лампа была представлена на всеобщее обозрение на ярмарке, которая проводилась в 1965 году в Брюсселе. Сейчас эти декоративные светильники выпускаются по всему миру, но принцип их работы остается неизменным. Масло, парафин и лампа.
1: Бытовые истории.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.
2: Алтай FM.
3: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: тому назад. 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1888 году Джордж Истман зарегистрировал торговый знак «Кодек». В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Однорукими бандитами раньше традиционно называли механические игровые автоматы, где игра запускалась специальным рычагом. Правила игры были просты. При выпадении одинаковых символов на барабанах играющий получал деньги. Название «однорукий» появилось из-за рычага, ну а бандит за то, что народ просаживал все свои средства. Аппарат был создан немцем Чарльзом Феем в 1895-м. Механик и инженер из Сан-Франциско назвал его «колоколом независимости». Автомат стоял в известном заведении города и принимал 5-центовые монеты. Выиграть можно было до 50 центов. Модели «Феи» имели 3 барабана по 10 символов – подковы, колокола и карточные масти. Барабаны крутились независимо. Наибольшее вознаграждение полагалось за выпадение 3 колоколов. Следующей ступенькой в развитии однорукого бандита стала система джекпота. В 1930-м производитель Jennings выпустил автомат «Джекпот Белл», где ручку заменили кнопкой. Спустя 36 лет производитель «Боли» разработал автоматическую выдачу призов с помощью монет, падающих в спецподдон. Механический аппарат, рычажный или кнопочный, имел 3 барабана и от 1 до 5 линий. Результат игр зависел от удачливости человека, символы выпадали случайно. Первые машины отличались от видеослотов большими выигрышами и меньшим количеством выпавших комбинаций.
9: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История радионяни. В 1932 году в США случилось нечто ужасное. Похитили и убили маленького ребенка известного авиатора Чарльза Линдберга. На волне паники некто Юджин Макдональд, глава корпорации General Electric, заказал своим инженерам разработку устройства, с помощью которого он мог бы всегда слышать, что происходит с его маленькой дочерью. 5 лет инженеры экспериментировали, и, наконец, в 1937 году свет увидел агрегат, получивший название «Радионяня». Няня поставлялась в магазине в виде тандем-устройств. Одно клали рядом с младенцем, второе там, где родителю или няньке удобно. Сигнал от передатчика к приемнику передавался вовсе не по радио, а по домашней электросети. Система была несовершенной, в эфире были помехи, да и стоимость ее отпугивала большинство потенциальных покупателей. Для того, чтобы радио няня приняла свой внешний вид, понадобилось полвека. В начале 1980-х на рынке появились беспроводные наушники, а с ними и беспроводная техника для контроля за малышами. Современные мамы могут заниматься домашними делами, спокойно выпить на кухне чашку чая, будучи с ребенком всегда на связи.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Свет уходит за горизонт, а мне не хочется спать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие знают, что чудесные валенки, теплые войлочные сапоги и сваленные шерсти не только спасают ноги зимой от мороза, они способны лечить. Натуральная овечья шерсть обладает уникальной способностью поглощать и испарять влагу, оставаясь при этом сухой. Поэтому ношение валенок помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями. Промышленным производством этой обуви занимаются только 4 государства – Беларусь, Украина, Казахстан и Россия. Хотя небольшие мастерские существуют по всему миру. Основной материал для валенок – это овечья шерсть, однако выпускают валеную обувь из козьей шерсти, а самыми элитными и оригинальными считаются верблюжьи валенки. Среди пары новых валенок нет отличия между левым и правым. Каждый из них формируется при носке, принимая форму стопы хозяина. Размер валенка указан в сантиметрах, поэтому очень легко выяснить нужный размер, замерив длину стопы и прибавив 2 сантиметра на усадку. Чтобы валенки не скользили по льду, на них надевают ледяные галоши. Подошву не сильно обливают водой, которая, не успев просочиться сквозь войлок, застывает, образуя ледяную матовую пленку. Операцию повторяют несколько раз, что значительно повышает толщину и прочность галош изо льда. Для образования тормозящей поверхности в образованных ледяных галошах необходимо пройтись по снегу. В Сибири чаще всего валенки подшивают.
1: Бытовые истории.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть не поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать, нам врага не выбирать. В 45-м нам на танке по Берлину проезжать. Да громи сильнее гада, чтоб не мог он убежать. Силой русской, сибирской, к земле его прижать.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
0: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждая женщина в душе остается девочкой, которая мечтает о самой красивой кукле в мире. Для многих такой стала знаменитая кукла Барби. Бренд Барби впервые появился в 1959 году в США. Идея создать куклу, обладающую внешностью взрослой девушки, пришла в голову

0: Слушайте свежее.
1: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
0: Реклама.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет дождь.

0: добрым, а покупки легкими.
1: Ждем в Доброцене!
2: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Свет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: 34, сообщение «Москва» или «Клонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва» или «Клонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.
1: Всем доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи, снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку.

все, перестань плакать. Повторяй за мной.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы, что цветные сигнальные ракеты были изобретены женщиной? Когда Марта Костон овдовела в 1847 году, ей был всего 21 год, а на руках у нее было четверо детей. И она не имела ни малейшего представления о том, как жить дальше и чем их кормить. В один из вечеров она листала записную книжку своего умершего мужа и обнаружила там план создания факельной системы, которую могли бы использовать корабли для того, чтобы общаться между собой в ночное время. Следующие 10 лет она провела за тем, что занималась усовершенствованием системы и дизайна придуманного ее мужем устройства. Она консультировалась с учеными и офицерами, но все же не могла понять, как сделать так, чтобы вспышки были яркими и долговечными, при этом были простыми в использовании. Однажды ночью она вывела своих детей на улицу для того, чтобы посмотреть на фейерверк. Тогда-то ей в голову и пришла идея о том, чтобы применить некоторые пиротехнические технологии в ее системе. С тех пор факельная система наконец заработала, и ВМС США купили права на нее.
1: Бытовые истории.

0: When I spent the summer on you.
1: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8-951-346-50-72.
4: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые образцы огнестрельного оружия были созданы изобретательными китайцами. Прообразом его послужило особое орудие Хоцан, изобретенное в 1132 году неким Ченгуем. Хоцан представлял собой подобие огнемета. Пустотелый ствол бамбука, забитый с одной стороны, набивали порохом, при поджигании которого огонь силой вылетал из ствола и поражал противника. Очень важной в этом изобретении была идея ствола – глухой камеры, имеющей только один выход. В дальнейшем ствол стал неотъемлемой частью любого огнестрельного оружия. Следующий важный шаг был сделан спустя несколько лет. Один из оружейников города Чоу Чунфу придумал тухатян – бамбуковое ружье, из которого силой пороховых газов выбрасывалась пуля. От китайцев это оружие заимствовали джурджены, а потом монголы. Когда после 1260 года в Сирии началась длительная война между монголами и арабами, образцы огнестрельного оружия, в это время стволы делали уже не из бамбука, а отливали из меди, попали в руки арабов, которые вскоре научились делать его сами. В последней четверти 13 века арабы уже широко применяли порох для метания стрел и пуль. А уже от арабов это смертоносное изобретение перешло к европейским народам, продолжив череду еще более кровопролитных войн.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 22 часа.
1: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так –

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент. Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли в 1774 году путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, но сообщил об этом выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Год спустя Пристли установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах. Несколькими годами ранее кислород получил шведский химик Карл Шейли. Он прокаливал селитру серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ огненным воздухом, ученый описал свое открытие в изданной им книге. Шейли также сообщил о своем опыте Лавуазье. Воспользовавшись информацией Пристли и Шейли, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая.

0: 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

катится туда. Через снега, дожди и холода. Не очень, братцы, хочется туда. Пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган. Значит,

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История веб-камеры начинается с компьютерной лаборатории Кембриджа. Это было в начале 90-х, когда еще глобальная паутина только приступила к своему шествию по нашей планете. Сетевые технологии давно уже интересовали людей. Над проектом в этой области работала группа ученых, состоящая из 15-20 человек. Основную работу персонал проделывал в лаборатории. Здесь же, в другой части здания, все и жили. Чтобы взбодриться чашечкой кофе, участникам научного проекта нужно было подняться на этаж выше, где располагалась кофеварка. Но такие походы частенько были не совсем удачными, так как вожделенную емкость успевали опорожнить коллеги. Требовалось найти выход из этой ситуации, и его нашли. В одном из компьютеров лаборатории имелось устройство видеозахвата – Frame Grabber. К этому компьютеру подключили камеру, которую направили на объект наблюдения. Роль веб-сервера играл все тот же компьютер за счет программного обеспечения, написанного специально для него. Чтобы узнать о том, есть ли в кофеварке кофе, нужно было просто на своем компьютере запустить клиентское ПО, которое обеспечит соединение с сервером. Далее в маленьком окошке на удаленном компьютере появлялось изображение в черно-белом цвете, которое обновлялось 3 раза в минуту. В январе 1992 года журнал Comweek опубликовал заметку об интересном комплексе, дав тем самым пищу для ума многим производителям компьютерного железа. С того момента, когда появились первые в истории прототипы веб-камер, прошло не так уж и много времени. Однако эти устройства успели сформироваться в отдельный класс. Благодаря ним наша повседневная жизнь стала намного проще, веселее и удобнее.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 23 часа.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Подтяжки. Впервые в Европе упоминания о подтяжках появились во времена правления Людовика XIV. Выглядели подтяжки как перевязь для шпаги. Впоследствии они трансформировались в аксессуар для поддержания брюк. В Германии на протяжении сотни лет подтяжки или помощи являлись непременной составной частью повседневной и выходной одежды. В XVIII веке сами подтяжки были кожаными, хотя делали их и из плотной ткани, и даже плели и вязали. В какой-то момент подтяжки превратились в признанный символ американской деловитости. По другой версии, подтяжки появились во Франции во время революции конца 18 века. Именно в это время приверженцы нового строя стали массово отказываться от ремней, которые часто не могли себе позволить в пользу подтяжек. Сначала они выглядели как полоски из эластичной ткани, потом их стали скреплять сзади пуговицей. Еще есть версия, что подтяжки изобрел такими, какими мы знаем их сегодня, Альберт Торсон в 1820 году. Сначала они крепились с помощью петель к пуговицам, которые были пришиты к брюкам. Потом, в октябре 1894 года, Дэвид Рофф изобрел и запатентовал специальные зажимы для того, чтобы подтяжки можно было прикрепить к любым брюкам, штанам или джинсам.
1: Бытовые истории.

0: Новинка этой недели.
1: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
0: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух. И та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло.

для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

мне теперь не забыть, был я горд.

эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Музыка жизни.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ Плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Страной, где впервые появился на свет клетчатый плед, принято считать Шотландию. Древние шотландцы использовали краски, которые получали из ягод, кореньев, листьев лишайников и мхов. Сочетания красок были очень яркими и контрастными, чем поражали захвативших впоследствии шотландские земли римлян. Мало кому известно, что плед, по сути дела, это тот же самый известный на весь мир килт, традиционная шотландская мужская одежда. Килт представляет собой теплый плед длиной от 5 до 8 метров в длину. Он имеет классический клетчатый узор, называемый тартан. В древности каждый шотландский клан имел собственное сочетание цветов для тартана, которое было нанесено на палку. Эта палка с узором бережно хранилась и передавалась по наследству. В 1746 году ношение килта было запрещено, и все палки с родовыми цветами были уничтожены. Связано это с восстанием якобитов, сторонников королевского дома Стюартов, чьей базой была горная Шотландия. Этот запрет был в силе много лет. В наши дни килты утратили свою популярность, но пледы и шерсти можно встретить повсеместно. Они стали неотъемлемым атрибутом всех открытых кафе и ресторанов на свежем воздухе, где их обычно выдают замерзшим посетителям.
1: Бытовые истории.

сообщение «Москва или Клонар» прибывает на первый путь первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американка Маргарет Найт не изобрела бумажный пакет, но те первые бумажные мешки не были настолько полезными для переноски вещей. Они были больше похожи на конверты, поэтому не было никакой возможности их использования под продукты, то есть то, каким мы их знаем сейчас, они стали не сразу. За это нам стоит поблагодарить Найт. Она поняла, что у таких пакетов должна быть большая площадь дна, тогда вес распределялся бы равномерно, и такой пакет вмещал бы больше вещей. В 1870 году она создала деревянные аппараты, которые вырезали и склеивали квадратные основания бумажных пакетов. Пока Найт работала над созданием железного прототипа аппарата, чтобы затем запатентовать свое изобретение, она обнаружила, что ее идею украл некий человек по имени Чарльз Аннон, который видел ее деревянное изобретение несколькими месяцами ранее. Она подала иск против Аннона, который утверждал, что невозможно, чтобы женщина смогла изобрести такую сложную в работе машину. Найт подняла все свои наброски, чертежи и заметки. В итоге ей удалось доказать обратное и получить патент на устройство в 1871 году.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

час ночи. Алтай. Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня фен есть практически у каждого. Нам он кажется обычным, привычным электрическим прибором, простым и легким в использовании. Но в 1900 году этот прибор был внушительных размеров и вызывал искреннее удивление, восхищение и страх. Создан он был в Германии фирмой Sanitas. Аппарат внешне был похож на огромную консервную банку, которая прикреплялась деревянная ручка и стальная трубка. Работу фена обеспечивал двигатель внутреннего сгорания с остальной спиралью и пропеллером. Держать этот чудо-аппарат нужно было на расстоянии вытянутой руки. Температура потока воздуха достигала 90 градусов Цельсия. В противном случае клиентка могла мгновенно остаться без волос. Работать с аппаратом могли только сильные физические мастера, потому как фен весил почти 2 килограмма. Название самого аппарата часто менялось, но в конечном итоге в 1941 году прижилось название теплого сухого ветра, дующего в долину с высоких гор. Фен. Массово фены стали выпускать в Америке в начале 20-х годов. Уже в 30-х появилась его модификация с регулировкой степени скорости и нагрева. В 60-е было модно мужчинам носить длинные волосы, и популярность фена в который раз резко подскочила и держится до сих пор. Кстати, по другой версии, аппарат был изобретен лишь в 1980 году французским изобретателем Александром Гафруа.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Началом истории шредеров можно назвать 1909 год. Первым, кто придумал и разработал уничтожитель использованной бумаги, был аббат Август Лоу. Однако к данному изобретению общество проявило полнейшее равнодушие, не высказав ни отрицательных, ни положительных эмоций. Люди не верили, что на рынке сбыта его ждет успех. Историю создания шредера продолжил в 1935 году Адольф Энгер, которому удалось разработать ручной уничтожитель бумаги. В основе работы его прибора лежал принцип измельчения бумаги таким образом, чтобы ее впоследствии было невозможно восстановить. На самом деле, создавая свой прибор, Адольф Энгер стремился уничтожить все свои бумаги, листовки антифашистской пропаганды, чтобы обезопасить своих близких и себя от возможных гонений и расстрела. В 50-е годы 20 века правительство и военные стали активно использовать уничтожители бумаги в своих целях, а именно для избавления от секретных документов. Параллельно с бурным развитием шредеров в научных лабораториях велись работы по обучению специалистов, которые могли бы восстановить уничтоженные на них документы. Этим данный вид техники вызвал к себе еще больший интерес, который не утихает и по сей день. Кстати, название оборудования произошло от английского shredder – измельчитель.
1: Бытовые истории. Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Исторические свидетельства говорят о том, что водопровод применялся людьми еще за 1000 лет до Рождества Христова. Однако это не было массовым явлением. Впервые мощную и разветвленную систему подачи воды применили древние римляне. Строительство римских акведуков, так в то время называли водопровод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полноводный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город конечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам, для производства которых использовали глину, дерево или свинец. Тогда еще не знали о том, что этот металл опасен для человека. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Водопроводы, которые строились над землей, размещались на стенах, в которых имелись арки-проходы. С помощью штукатурки в желобах повышалась гидроизоляция. Вопросы вентиляции решались таким же образом, как и в подземных водоводах. В случае встречи надземного водопровода с преградой он также располагался на арочном основании, иногда в несколько ярусов. Такое расположение позволяло использовать арки в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство римского водопровода выполнялось настолько качественно для того времени, что позволило его отдельным участкам и гидросооружениям, таким как фонтаны, сохраниться в работоспособном состоянии до наших дней.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Влажность воздуха измерял еще кардинал Николай Кузанский в середине 15 века. Весьма оригинальным способом. Он использовал весы, на одной чашке которых была шерсть, а на другой – камешки. При повышенной влажности шерсть перетягивала их, напитавшись влагой, и стрелка показывала это. При повышенной сухости перетягивали камешки. Врач из Венеции через 200 лет построил другой гигрометр – струнный. Натянутые нитки, использовавшиеся в качестве измерителя влажности, издавали разный звук при колебаниях ее. А Монтон Гильон, механик из Франции, сделал гигрометр из кожаного шара. Менялся объем шара, в трубке, соединенной с ним, менялся уровень столбика жидкости. Всерьез и надолго занялся изготовлением гигрометра швейцарец Сосюр в 18 веке. Перепробовав множество материалов, он остановился на волосах. Прокипятив их в растворе воды, Сосюр сделал гигрометр. Длина волос изменялась при изменении влажности воздуха. Это явление исследовал в 1895 году Борис Срезневский, русский метеоролог. И вывел зависимость удлинения волоса от процента влажности. Удлинение оказалось прямо пропорциональным логарифму относительной влажности. В настоящее время существует множество вариантов гигрометра. От волосяного до конденсатного и электролитического. Для комфорта человеку нужна влажность воздуха 50-60%. При более высокой он потеет. При более низкой ощущает жажду.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Музыка для тех.

ужин. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строй.

ты замужем? Почему? Мне здесь нечего делать, да и климат не тот.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История создания USB-флешки началась в Японии в 1984 году, когда компания Toshiba изобрела полупроводниковую флеш-память, которую можно перепрограммировать. А конкретно первую флешку изобрел японец Фудзима Суока. Его компании было всего 5 человек. Кстати, название «флеш» придумал коллега Фудзи. Стирание информации с носителя сопровождалось вспышкой, фотовспышка с английского «флеш». Эта ассоциация легла в основу названия нового гаджета. Первый чип с флеш-памятью типа NAND появился в 1989 году. У него была большая плотность компоновки, благодаря которой создавались микросхемы внушительных объемов. В 1994-96 годах был создан и разработан первый стандарт интерфейса USB. С тех пор этот гаджет постоянно находится в состоянии эволюции. Увеличивается объем памяти, уменьшается размер устройства. Эти накопители компактные, вместительные. Все операции, производимые с ними, происходят максимально быстро и экономят наше драгоценное время. Тем более флешку можно использовать как оригинальный аксессуар. А это так важно в наше время, когда каждый хочет выделиться.
1: Бытовые истории.

24 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Телескоп. Часто изобретение первого телескопа приписывают Гансу Липпершлею из Голландии, который жил в конце 16-го, начале 17 века. Скорее всего, его заслуга в том, что он первый сделал новый прибор телескоп популярным и востребованным. Именно он подал в 1608 году заявку на патент на пару линз, размещенных в трубке. Он назвал устройство подзорной трубой. В августе 1609 года Галилео Галилей изготовил первый в мире полноценный телескоп. Сначала это была всего лишь зрительная труба. Комбинация очковых линз, сегодня бы ее назвали рефрактор. Благодаря прибору сам Галилей открыл горы и кратеры на Луне, доказал сверичность Луны, открыл 4 спутника Юпитера, кольца Сатурна и сделал множество других полезных открытий.
1: Бытовые истории.

0: над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
3: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
8: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя, он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Yeah! Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно предположить, что посудомоечную машину изобрел человек, который годы потратил, стоя над раковиной и вымывая горы посуды, оплакивая впустую растраченное время. На самом деле, Джозефина Кокрейн, которая получила патент на первую рабочую посудомоечную машину, не тратила так много времени на мытье тарелок. Реальным стимулом для ее изобретения стал тот факт, что однажды после прекрасного обеда ее работники во время уборки на кухне разбили удивительный китайский фарфоровый сервиз, который был очень дорог мисс Кокрейн. Первая посудомоечная машина, в основе работы которой была направленная на посуду под сильным давлением струя воды, позволила ей получить патент на устройство в 1886 году. Для простых домохозяек греть так много воды было слишком дорого, а вот директора крупных гостиниц и ресторанов заинтересовались сокращением рабочих мест. Со временем, однако, все больше семей стали приобретать себе устройство мисс Кокрейн в частное пользование.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Как ни странно, первые гвозди были не металлическими, а глиняными. Такими гвоздями из обожженной глины пользовались шумеры. Ими крепили тростниковые циновки к глинобитным стенам домов. Металлические гвозди появились только в начале бронзового века. На Руси гвозди методом ковки начали делать с X века. Кузнец, делавший гвозди, назывался гвоздочником или гвоздарем. В старину гвоздарем назывался и заведующий напитками в барском доме. Это объясняется просто. Затычку в винной бочке долгое время именовали гвоздем. Теперь понятен смысл русской пословицы «гвозди на стол и пиру конец». До начала 19 века гвозди делались вручную, и только в 1811 году известный изобретатель Джеймс Уайт создал машину для изготовления гвоздей. К середине 19 века в России изготавливалось много видов самых различных гвоздей. Они продавались на пуды и фунты. Самый крупный гвоздь, выпускавшийся тогда в России, был длиной в 0,5 метра и назывался шпилем, а самый маленький был обойный. Большая часть гвоздей делалась из стали, но такие гвозди, как баржевые или корабельные, которые соприкасаются с водой, изготавливаются из меди и латуни. Основная проблема металлического гвоздя – это ржавчина. Поэтому в Германии наладили выпуск гвоздей в полимерной оболочке, а в Великобритании стали делать гвозди из стеклопластика. Эти гвозди применяют при изготовлении судовой мебели, которая все время находится в условиях повышенной влажности.
10: Бытовые истории.

такси от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

Дымкой над Катунью облака, но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь ребята от звезд и до заката

Во время их больше не найти. Теперь настало время их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака.

0: откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели. А нам куда деваться, и что же делать, братцы, Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? И только снятся над Катунью облака, как недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Все с потрохами откупили москвичи.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
2: Этот день тому назад.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Поход любого современного человека за продуктами и не только подразумевает использование полиэтиленовых пакетов. Мы используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные, выдерживающие нагрузки более 10 килограммов. Первым шагом к созданию полиэтиленовых пакетов было изобретение целлулоида в 19 веке. Этот материал имел существенный недостаток – взрывоопасность. Целлулоид нашел свое применение при произведении кинопленок. В начале 20 века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ. Однако производить его оказалось довольно дорого. Чуть позже целлофан, помимо эластичности и прозрачности, приобретает еще одно важное свойство – водонепроницаемость, что обеспечивает ему широкое применение при упаковке пищевых продуктов. Целлофановые пакеты, хотя и не отличались прочностью, производились до 1957 года. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форест и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана – получили экспериментальным и опытным путем полиэтилен, которым мы пользуемся до сих пор. В нашей стране первые красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и воспринимались как что-то необычное наряду с жевательной резинкой. Однако эти времена остались давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
5: Бытовые истории.
7: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.
10: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
11: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шнурки для обуви. Это отрезки обычной веревки нужной длины, которые, как правило, при применении продевают через специально подготовленные отверстия в обуви, которые служат для крепления и удержания обуви на ноге. Сегодня шнурки имеют на своих кончиках специальные твердые уплотнения, которые называют аксельбанты. В обычном развязанном состоянии большинство шнурков, за исключением резиновых и других эластичных волокон, позволяют легко вынимать ногу из расшнурованной обуви. После шнурования и фиксации узлов обувь не слетает с ноги при ходьбе или беге, что удобно при использовании. Шнурки для обуви завоевали популярность только в 20 веке и после этого начали свое шествие до наших дней с твердой уверенностью. Раньше, в 19 веке и до него, на обуви использовали разного рода пуговицы, пряжки или вообще делали обувь без шнурков.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ-22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая